скандал доложить Сигунда. Какого-то парня в обмотках, лохматого, уставил без промаха дюжки.